0: Оттыр хал ямур ягаду. Температура 18-дин 33 Цельсия градус хуча. Борталада азрак ямур ягып, кин хава булутунуду. Температура 18-дин 30 Цельсия градус хуча. Карамайда азрак ямур ягып, кин хава булутунуду. Температура 24-дин 32 Цельсия градус хуча. Күтүндө азрак ямур ягып, кин хава булутунуду. Температура 22-дин 33 Цельсия градус хуча. Шиханзада азрак ямур ягуду. Температура 24-дин 33 Цельсия градус хуча. Санжида азрак ямур ягып, кин хава булутунуду. Температура 23-дин 30 Цельсия градус хуча. Кумулда азрак ямур ягып, кин хава тутулуду. Температура 21-дин 28 Цельсия градус хуча. Турпанда азрак ямур ягып, кин хава тутулуду. Температура 25-дин 31 Цельсия градус хуча. Корлуда азрак ямгур ягуду. Температура 19-дин 28 Цельсия градус хуча. Аксуда хава тутук болуп, кин азрак ямгур ягуду. Температура 17-дин 32 Цельсия градус хуча. Атышта хава булутук болуп, кин эчилуду. Температура 21-дин 34 Цельсия градус хуча. Кашкарда хава булутук. Температура 22-дин 36 Цельсия градус хуча. Хотенде хава тутук. Температура 22-дин 34 Цельсия градус хуча. Үрүмчиде өткүнчү ямгур ягуду. Температура 21-дин 28 Цельсия градус хуча болуду. 4-5 балл шамал чыгуду.
1: Узак тарыхка ээ Жуңхуа маданияты Әулат бі әулат давамлышып, сүп-сүзік бұлақ кәбі қалып дүниярымызды озықландырып кәлмәкті.
2: Жуңхуа мәдәниеті мәңгі нұр чечіп, сынақларға баш әймәй, теғімі жолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі мәніві мақанымызны образлық тәсвірліп бәрмәкті.
1: Ән-әніві өр адет чоңқұр елтіз тартып, раважылынып, әулат бі әулат давамлышып, Рәңдар епәк кәбі миллионлыған Жуңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
3: Вәтен менің айлам.